ki. Поехал, поехал, до своей коханки. Поехал, съехал, она еще спала. Лазуринка под пежине, она мне дала.